0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
2: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
1: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
3: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
1: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
3: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
1: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
5: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
6: С большой косилкой не зайдешь?
5: Не зайдешь.
6: Потому что сломаешь ее сразу?
5: Ну, поэтому нам надо подумать.
6: Но Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
5: нет,
6: косить.
5: Нет, надо убрать.
7: Не убрать, даже на подстилке.
5: Я о чем говорю?
7: Да.
5: Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
6: Специальной тканью.
5: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
7: Конечно.
5: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
6: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
5: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
7: Раньше
5: сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
8: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
10: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
8: чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
0: 20.
11: Бис.
0: 30.
11: Тис.
0: 40.
11: Чалис.
0: 50.
11: Пачас.
0: 60.
11: Сат.
0: 70.
11: Саттар.
0: 80.
11: Асси.
0: 90.
11: Навве.
0: 100.
11: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
14: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
13: Абсолютно.
14: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
13: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
14: Давай.
13: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
14: Второй?
13: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
14: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
13: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
14: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
13: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
14: Ага.
13: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
14: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
13: Ну давай.
14: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
13: Ну, в теории это звучит легко. Взял и перенаправил.

0: чайный порт и выгрузить.
1: Ну, специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
2: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
2: И результат – многокилометровые очереди из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
2: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
2: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов.

0: Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля?
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
13: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
13: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связана? И еще как?
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
12: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
12: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
14: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
14: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
15: Ага.
14: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
15: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме, везде натыканы системы видеофиксации, человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
15: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
15: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
15: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
15: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
15: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
15: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
15: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
15: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
15: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами.
11: кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС.
16: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
14: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае, что я сюда приехал?
18: Все
17: я
18: правильно.
17: Мог посмотреть да? бумаги и видеть, да, как да. шуба работает. Угу. Мне нужна для будущего развития страны, да. мне нужна вот эта истина. Угу. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
18: Передается, это столько хлопоту передается.
17: Передача власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать, передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Все, не результат имеем. Такой.
2: Важный сигнал.
5: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
19: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
5: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
20: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
5: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
20: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно, и даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
16: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
18: Все
17: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
18: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
17: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать. Да. Передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
16: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
16: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
16: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
16: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя – решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигуранке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценили в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб и вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
0: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом, с учетом сезонности, особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
16: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
19: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
16: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
16: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
1: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
16: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «ВР Вуд».
6: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
8: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
8: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
8: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
8: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
8: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
8: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
8: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
8: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
8: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
8: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
8: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
8: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
8: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
8: Ну и рубашки.
7: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
8: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
8: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
8: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
8: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
8: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
8: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
8: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе.

0: обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему?

0: Одежда местного производства стоит так дорого. Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Гидрофотоны. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. Но в результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефть, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
7: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
11: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
10: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
12: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
10: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
13: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
10: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. Тут взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
14: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там и заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
10: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег и ее сыну-восьмикласснику.
15: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
10: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности не доплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
16: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
10: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
18: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
19: С большой косилкой не зайдешь?
18: Не зайдешь.
19: Потому что сломаешь ее сразу?
18: Ну, поэтому нам надо подумать.
19: Ну, вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
18: нет,
19: косить.
18: Нет, надо убрать.
20: Не убрать, даже на подстел и то хорошо будет.
18: Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
19: Специальной тканью.
18: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
20: Конечно.
18: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, Они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
19: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
18: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй работы. Все косили.
1: Раньше
18: сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
21: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
10: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
22: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
10: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
22: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
10: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
24: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются. собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот именно двусторонний, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 2025 год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то по товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
1: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
0: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
2: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
0: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
5: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
6: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
25: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
26: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю что. 2 недели покайфовали, может 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
0: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
0: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
7: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
10: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
8: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там, и так далее.
10: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
9: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
11: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
12: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
10: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается 5-й год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
13: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
0: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
14: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
0: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
15: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
0: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
3: Вторник.
16: Мангал.
3: Среда.
16: Будх.
3: Четверг.
16: Джумерат.
3: Пятница.
16: Джума.
3: Суббота.
16: Хафта.
3: Воскресенье.
16: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
17: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
18: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
17: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
19: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
17: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
19: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
17: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
20: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наши с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо по стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
21: 112% был по области.
20: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
22: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
1: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
22: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
2: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
5: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
22: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
6: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
22: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
24: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
22: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
20: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
21: 112% был по области в этом году.
20: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
25: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
25: Со свежим ремонтом, да?
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
25: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
25: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
25: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
25: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
25: Типа, куда эти деньги девать?
4: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
25: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
4: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
25: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
4: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
25: Точно.
4: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
25: И цены там тоже скакнули.
4: Взлетели на 15-23% всего забот.
25: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
4: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
25: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
4: Бывало, да.
25: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
4: Давай посчитаем.
25: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
4: Никакой же.
25: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
4: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
25: Ага.
4: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
25: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
25: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
25: Это когда сначала гасишь только процент,

0: Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает.

0: летает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
6: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
5: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
6: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
5: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
6: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
5: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
6: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На Радиосигнал.
5: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
7: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня два вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
5: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала тысячи комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше отказывать.
12: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
14: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
5: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
14: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
5: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
16: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
15: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
17: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
15: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
18: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
15: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
19: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
15: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
21: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
23: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
22: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет допризывная медицинская подготовка претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
0: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
22: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
1: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
22: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
3: 12.
23: Бара.
3: 13.
23: Тера.
3: 14.
23: Чода.
3: 15.
23: Пандра.
3: 16.
23: Сола.
3: 17.
23: Сатра.
3: 18.
23: Атара.
3: 19.
23: Унис.
3: 20.
23: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
6: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам, то есть это то, что уже на сегодняшний день существует, и это, кстати, та деятельность, которая лицензируется, поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
7: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанной теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
22: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
8: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
22: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
8: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
22: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
8: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
22: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
24: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
11: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
2: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
11: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
12: Нам надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
13: С большой косилкой не зайдешь.
12: Да, не зайдешь.
13: Потому что сломаешь ее сразу.
12: Ну, поэтому нам надо подумать.
13: Но вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
12: нет,
13: косить.
12: Надо убрать.
14: Не убрать, даже на подстел.
12: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
13: да.
12: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
13: Да, пленкой. Как специальной тканью.
12: Да. Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
13: Конечно.
12: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома. Они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его. И нам надо пойму косить.
13: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
12: Особенно да. Полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними да. С косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй работы. Все косили.
13: Раньше
12: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько. Поэтому нам надо малая техника.
13: Пусть.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
15: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Важный сигнал.
17: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
18: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
17: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
19: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
17: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
19: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
17: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024-го стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
12: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
13: С большой косилкой не зайдешь.
12: Не зайдешь.
13: Потому что сломаешь ее сразу.
12: Ну, вот поэтому нам надо подумать вот
13: так. Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
12: нет,
13: косить.
12: Нет, надо убрать.
0: Не убрать, даже на подстилке.
12: Я о чем говорю. Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
13: Специальной тканью.
12: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
0: Конечно.
12: А тем более по лесу. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
13: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
12: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
0: Раньше
12: сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
21: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
24: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
21: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
2: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социального медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может позвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
21: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
4: 20.
6: Бис.
4: 30.
6: Тис.
4: 40.
6: Чалис.
4: 50.
6: Пачас.
4: 60.
6: Сат.
4: 70.
6: Саттар.
4: 80.
6: Асси.
4: 90.
6: Навве.
4: 100.
6: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
23: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
23: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
23: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
23: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
23: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
23: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
23: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
23: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
23: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
23: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
23: Так.
8: Транзит Белорускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
23: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
23: Специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
23: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
8: Абсолютно верно.
23: К тому же Запад

0: людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
2: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
2: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
0: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
2: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
3: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
3: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
3: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
3: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
3: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
3: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
3: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
3: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
3: Какой?
1: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
3: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
3: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
3: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
3: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
3: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?

0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, ни болты, ни гайки и ни двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Ну, через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там, и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживает Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
13: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связана и еще как.
13: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину.
14: Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
14: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
13: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
13: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
13: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
13: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
13: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
13: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
13: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
13: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС.
16: Да, предлагаю.
13: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
14: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
13: На этом наши дебаты подходят концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
16: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. Противно, что я сюда приехал.
17: Все
16: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот, говорит, вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
17: Передается. Это и столько клопоту передается.
16: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать. Да. И передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Важный сигнал.
5: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
18: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
5: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
19: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
5: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
19: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
5: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
16: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
17: Все
16: я
17: правильно.
16: Мог посмотреть бумаги и видеть, как ШУБ работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
17: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
16: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
2: 2.
20: До.
2: 3.
20: Тин.
2: 4.
20: Чар.
2: 5.
20: Пач.
2: 6.
20: Че.
2: 7.
20: Сат.
2: 8.
20: Ат.
2: 9.
20: Но.
2: 10.
20: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
21: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
21: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
21: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
21: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушения выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентке-целевичке, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценило в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, до суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
0: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
21: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
4: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
21: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер-милитарист. При этом официальной информации о пожаре не поступало. Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
6: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
21: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
6: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
21: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
7: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
23: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
8: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
23: Давай.
8: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
23: Угу.
8: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
23: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
8: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
23: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
8: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
23: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
8: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
23: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
8: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
23: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
8: А если брать нормальные вещи?
23: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
8: Ого.
23: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
8: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
23: Угу.
8: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
23: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
8: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
23: Так.
8: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
23: Ну и рубашки.
8: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
23: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
8: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
23: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
8: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
23: Вот.
8: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
23: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
8: Согласен. Звучит как статусная вещь.
23: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
8: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
23: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
8: Полиэстер.
23: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
8: Ну да, ткань протирается.
23: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
8: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
23: А там цены уже другие.
8: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
23: Вот именно. И это только половина беды.
8: Почему?
23: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
8: Ты имеешь в виду спортивную форму?
23: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
8: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
23: Угу.
8: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 80

0: появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные.

0: уникальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Ядро батона над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
7: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
11: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
10: К Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет допризывная медицинская подготовка претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
11: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
10: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
12: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
10: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
13: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там и заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
10: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег и ее сыну-восьмикласснику.
14: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
10: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности недоплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
15: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
10: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
17: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
18: С большой косилкой не зайдешь?
17: Да, не зайдешь.
18: Потому что сломаешь ее сразу?
17: Ну, поэтому нам надо подумать.
18: Ну, вот Михаил надо. Говорит, ее, правильно говорит, даже ее... если скосить и не убрать, то все равно
17: нет,
18: косить.
17: Нет, надо убрать.
19: Не убрать, даже на подстёл
17: и то хорошо будет. Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
19: да, да.
17: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
18: Да,
19: да, да, а как
18: специальной тканью.
19: Да, да. Да.
17: Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
19: Конечно.
17: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома. Они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
18: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
17: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй работы. Все косили.
19: Раньше
17: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо... Малая техника.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
20: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
10: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территорию РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
20: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
10: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
20: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
10: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
22: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот именно двустороннего, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 25-й год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
1: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
0: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
2: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
0: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
23: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не пойми куда.
24: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
25: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
26: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
0: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
27: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
0: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до Комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
4: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
10: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
5: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
10: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
6: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
7: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
8: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
10: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживает Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
9: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилась Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
0: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
11: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
0: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
12: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
0: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя, родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
3: Вторник.
13: Мангаль.
3: Среда.
13: Будх.
3: Четверг.
13: Джумерат.
3: Пятница.
13: Джума.
3: Суббота.
13: Хафта.
3: Воскресенье.
13: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
15: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
14: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
14: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
16: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
14: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
18: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен наши с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, значит, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекордный.
19: 112% был по области в этом году.
18: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
21: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
20: В ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
1: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
2: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
20: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
22: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
20: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
23: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
20: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
18: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наши с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо по стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
19: 112% был по области в этом году.
18: Ну, тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
25: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
24: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
25: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
24: Со свежим ремонтом, да?
25: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
24: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
25: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
24: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
25: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
24: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
25: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
24: Ну, логично, да.
25: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
24: Типа, куда эти деньги девать?
25: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
24: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
25: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
24: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
25: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
24: Точно.
25: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
24: И цены там тоже скакнули.
25: Взлетели на 15-23% всего забот.
24: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
25: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
24: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
25: Бывало, да.
24: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
25: Давай посчитаем.
24: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
25: Никакой же.
24: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
25: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
24: Ага.
25: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
24: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
24: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
24: Это когда сначала гасишь только проценты?
4: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
24: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
4: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
24: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
24: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
24: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет.

0: решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое.

0: первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателю снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
4: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
4: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
4: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
6: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня 2 вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
4: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала 1000 комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
13: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
13: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
16: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
15: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
17: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
15: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
18: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
15: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
19: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
15: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
21: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
23: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
22: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
24: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
22: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
0: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
22: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатра.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
3: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам. То есть это то, что уже на сегодняшний день существует. И это, кстати, та деятельность, которая лицензируется. Поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
14: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
22: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
5: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
22: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
6: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
22: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Куропатов.
6: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
22: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это… Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там… Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
7: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
9: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может прозвучать, ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
7: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
4: Нам надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь.
4: Да, не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу.
4: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Ну, вот Михаил надо. Правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
10: косить
4: надо. Убрать.
11: Не убрать, даже на подстелы.
4: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс. Скосил,
11: да, да.
4: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да, специальной тканью.
4: Да, да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
11: Конечно.
4: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
11: Раньше
4: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
13: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
16: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
17: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
16: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
17: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
16: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024-го стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
4: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь.
4: Не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу.
4: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Но вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
10: косить.
4: Нет, надо убрать.
18: Не убрать, даже на подстел.
4: Я о чем говорю. Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
10: да.
4: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да, пленкой. А как специальной тканью.
4: Да. Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
10: Конечно.
4: А тем более по лесу. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома. Они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
18: Раньше
4: сейчас косами никто косить не будет, людей нет столько, поэтому нам надо... Малая техника.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это… Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там… Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
7: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
9: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
7: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
2: Дас.
14: 20.
2: Бис.
14: 30.
2: Тис.
14: 40.
2: Чалис.
14: 50.
2: Пачас.
14: 60.
2: Сат.
14: 70.
2: Саттар.
14: 80.
2: Асси.
14: 90.
2: Навве.
14: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
19: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
15: Абсолютно.
19: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
15: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
19: Давай.
15: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
19: Второй?
15: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
19: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
15: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
19: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
15: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
19: Ага.
15: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
19: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
15: Ну давай.
19: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
15: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
19: Почему?
15: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
19: Так.
15: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
19: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
15: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
19: Ну, специфика груза.
15: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
19: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
15: Абсолютно верно.
19: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
15: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
19: БМЗ, да.
15: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
19: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
15: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
19: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
15: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
19: Это точно.
15: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного.

0: жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
1: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
0: Точно.
1: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
0: Да уж.
1: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
0: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
1: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
0: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
1: Что?
0: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
2: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
0: Серые схемы? В авиации?
2: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
0: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
2: Безусловно.
0: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
2: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
0: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
2: Какой?
0: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
2: Ну да, звучит идеально.
0: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
2: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
0: Иллюзия?
2: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
0: Угу.
2: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
0: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
2: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
0: В смысле?
2: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
0: Так, и что произошло?
2: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
0: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
2: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого.
2: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар.
2: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
0: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтепродукты?

0: Перерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
1: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
0: Понятно.
1: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
0: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
1: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
0: То есть маржа просто испаряется.
1: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
0: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
1: Вопрос хороший.
0: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
1: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
0: Так.
1: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
0: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
1: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
0: Приходится все переделывать?
1: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
0: Звучит как создание новой машины с нуля.
1: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
0: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
1: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
0: Угу.
1: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
0: Давай.
1: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
0: Ох.
1: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
0: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
1: Что же?
0: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
1: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
0: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
1: И что это значит для инженеров?
0: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
1: Слепнет.
0: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
1: Жесть.
0: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
1: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
0: Представила.
1: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
0: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
1: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
0: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
1: Так.
0: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
1: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
0: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
1: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
0: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
1: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Смотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Белорусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «Удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
12: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
13: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связана и еще как.
13: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
13: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
13: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
13: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
12: Зато у человека есть выбор.
14: Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
13: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
13: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
13: Рутина.
14: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
13: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
14: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
13: Ага.
14: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
13: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
12: Но это паранойя уже.
13: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
13: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
13: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
13: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
13: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
13: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
15: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
15: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
13: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
16: Да, предлагаю.
13: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
14: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
13: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
18: Все
17: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики, Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
16: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
17: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
2: Важный сигнал.
5: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
18: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
5: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
19: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
5: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
19: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно, и даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
5: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, так как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае, что я сюда приехал?
16: Все
17: я
16: правильно.
17: Мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
16: Передается? Это и столько хлопоту передается.
17: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
2: 2.
20: До.
2: 3.
20: Тин.
2: 4.
20: Чар.
2: 5.
20: Пач.
2: 6.
20: Че.
2: 7.
20: Сат.
2: 8.
20: Ат.
2: 9.
20: Но.
2: 10.
20: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
21: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
21: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
21: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
21: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушения выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки-целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценило в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, до суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
0: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом, с учетом сезонности, особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
21: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
1: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
21: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
4: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
21: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
4: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
21: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
6: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорт-ориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
8: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
8: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
8: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
8: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
8: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
8: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
8: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
8: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
8: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
8: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
8: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
8: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
8: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
8: Ну и рубашки.
7: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
8: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
8: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
8: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
8: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
8: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
8: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
8: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
7: Ну да, ткань протирается.
8: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
7: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
8: А там цены уже другие.
7: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
8: Вот именно. И это только половина беды.
7: Почему?
8: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
7: Ты имеешь в виду спортивную форму?
8: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
7: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
8: Угу.
7: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
8: А еще кроссовки нужны.
7: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
8: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
7: Какой?
8: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
7: Да, она мгновенно становится серой.
8: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
7: Их нужно покупать пачками.
8: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
7: Скрытые платежи.
8: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
7: Это на год от 45 до 90 рублей.
8: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
7: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября.

0: Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.

0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Гидробатоны. Над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум 6-я атака дронов на Усть-Лугу. Но в результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около 1 миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы?
9: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
13: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
12: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
14: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калашников», Новикова, противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
12: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
15: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
12: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. Тут взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
16: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там и заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
12: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег ее сыну-восьмикласснику.
17: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
12: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности недоплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
18: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
12: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
20: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
21: С большой косилкой не зайдешь?
20: Да, не зайдешь.
21: Потому что сломаешь ее сразу?
20: Ну, поэтому нам надо подумать...
21: Ну, вот Михаил Юрьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
20: нет,
21: косить.
20: Нет, надо убрать.
22: Не убрать, даже на подстел и то хорошо будет.
20: Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
21: Специальной тканью.
20: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
21: Конечно.
20: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
21: Как делали это раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
20: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
22: Раньше,
20: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
23: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
12: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичьим молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
24: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
12: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ и ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Куропатов.
24: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
12: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скоропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
0: В Казахстане уже давно работают, и точнее успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус-Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев-Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот, именно двусторонний, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 2025 год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
14: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
1: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
2: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
1: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
5: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
6: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
7: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
8: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
1: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты. А значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
25: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
1: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6000 километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по 5-звездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
26: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
12: Напомню, сейчас сертификацию по 5-звездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
4: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
12: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
9: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
10: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
13: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
12: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
15: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
1: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
16: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
1: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
17: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
11: Вторник.
18: Мангал.
11: Среда.
18: Будх.
11: Четверг.
18: Джумерат.
11: Пятница.
18: Джума.
11: Суббота.
18: Хафта.
11: Воскресенье.
18: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
20: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
21: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
20: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
22: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
20: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
22: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
20: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая, положительная динамика. Поэтому очень важно к прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
5: 112% был по области в этом году.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства.
14: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
19: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
14: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
23: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
24: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
14: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
27: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
14: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
4: постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
14: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекорд. Да.
5: 112% был по области в этом году.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да.
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, это треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
6: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
6: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
6: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
6: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
6: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
6: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
6: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
7: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
6: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
7: Бывало, да.
6: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
7: Давай посчитаем.
6: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
7: Никакой же.
6: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
7: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
6: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
6: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
6: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
6: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
6: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
6: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
7: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
6: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
7: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
6: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
6: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
6: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
6: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
6: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
6: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
7: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев.

0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены.

0: жестко фиксируя суммы, и обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
4: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
4: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
4: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
6: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня два вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
4: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала тысячи комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
12: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
12: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
14: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
13: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
15: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
13: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
16: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
13: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
17: Много раненых, сейчас очень много. целыми эшелонами везут в Москву люди. Много 300. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда это закончится. Вся эта вещь, этот дом.
13: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
19: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
21: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
20: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
22: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
20: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
23: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
20: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
0: Гяра.
2: 12.
0: Бара.
2: 13.
0: Тера.
2: 14.
0: Чодага.
2: 15.
0: Пандрага.
2: 16.
0: Сола.
2: 17.
0: Сатра.
2: 18.
0: Атара.
2: 19.
0: Унис.
2: 20.
0: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
18: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
3: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам, то есть это то, что уже на сегодняшний день существует, и это, кстати, та деятельность, которая лицензируется, поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанный теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
20: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
5: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
20: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог «Смолевичи молоко». В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
6: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
20: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
6: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
20: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
7: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
7: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
9: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
7: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
10: Нам надо подумать о технике для кошения пони.
4: Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
11: С большой косилкой не зайдешь?
4: Да, не зайдешь.
11: Потому что сломаешь ее сразу?
4: Ну, поэтому нам надо подумать...
11: Ну, вот Михаил надо. Говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
11: косить
4: надо. Убрать.
12: Не убрать, даже на подстёл и то хорошо будет. Да.
4: Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
12: да, да.
4: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
11: Да,
12: да, да, а как
11: специальной тканью.
12: Да, да.
4: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
12: Конечно.
4: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
11: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно Полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
12: Раньше
4: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
25: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
24: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
26: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
24: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
26: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
24: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
4: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
11: С большой косилкой не зайдешь.
4: Да, не зайдешь.
11: Потому что сломаешь ее сразу.
4: Ну, поэтому нам надо подумать.
11: Ну, вот Михаил надо, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
11: косить
4: надо убрать.
13: Не убрать, даже на подстелы.
4: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
11: да.
4: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
11: Да, как специальные ткани.
4: Да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
11: Конечно.
4: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
11: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
13: Раньше
4: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей это... Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
7: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций, и средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
9: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь, накопленный за десятилетия, съедается за один год.
7: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
0: Дас.
15: 20.
0: Бис.
15: 30.
0: Тис.
15: 40.
0: Чалис.
15: 50.
0: Пачас.
15: 60.
0: Сат.
15: 70.
0: Саттар.
15: 80.
0: Асси.
15: 90.
0: Навве.
15: 100.
0: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
19: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
17: Абсолютно.
19: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
17: и закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
19: Давай.
17: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
19: Второй?
17: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
19: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
17: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
19: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
17: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
19: Ага.
17: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
19: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
17: Ну давай.
19: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
17: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
19: Почему?
17: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
19: Так.
17: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
19: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
17: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
19: Ну, специфика груза.
17: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
19: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
17: Абсолютно верно.
19: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
17: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
19: БМЗ, да.
17: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
19: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
17: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
19: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
17: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
19: Это точно.
17: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
19: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
17: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
19: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
3: Конечно, нет.
19: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
3: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
19: Точно.
3: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
19: Да уж.
3: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
19: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.

0: маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
1: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением

0: сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, ни болты, ни гайки и ни двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Ну, через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере, поломанная мебель, чашки с плесенью, про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживает Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
13: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
13: Человеческий. Комиссия – это не роботы.
12: Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
14: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связано и еще как.
14: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
14: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
14: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
14: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
12: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
14: Я смотрю реалистично.
12: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
14: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
15: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
15: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
16: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
16: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
15: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
15: Уезжают далеко не все.
11: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
16: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются.
12: И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
11: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
12: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
12: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
18: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
19: Все
18: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Угу. Мне нужна для будущего развития страны, да. Мне нужна вот эта истина. Угу. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
19: Что такое передается, это столько хлопоту передается.
18: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Все, не результат имеем такой.
2: Важный сигнал.
5: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
20: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
17: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
21: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
17: При этом Лигматон уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
21: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
17: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей Лигматона. То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
18: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, так как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае я сюда приехал.
19: Все
18: я
19: правильно.
18: Мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
19: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
18: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
2: 2.
22: До.
2: 3.
22: Тин.
2: 4.
22: Чар.
2: 5.
22: Пач.
2: 6.
22: Че.
2: 7.
22: Сат.
2: 8.
22: Ат.
2: 9.
22: Но.
2: 10.
22: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
0: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
0: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
0: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
0: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценило в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, до суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
4: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
17: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
6: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
17: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
17: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
7: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
17: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
8: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
10: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
9: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
10: Давай.
9: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
10: Угу.
9: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
10: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
9: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
10: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
9: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
10: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
9: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
10: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
9: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
10: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
9: А если брать нормальные вещи?
10: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
13: Ого.
10: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
13: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
10: Угу.
13: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
10: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
13: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
10: Так.
13: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
10: Ну и рубашки.
13: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
10: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
13: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
10: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
13: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
10: Вот.
13: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
10: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
13: Согласен. Звучит как статусная вещь.
10: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
13: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
10: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
13: Полиэстер.
10: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
13: Ну да, ткань протирается.
10: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
13: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
10: А там цены уже другие.
13: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
10: Вот именно. И это только половина беды.
13: Почему?
10: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
13: Ты имеешь в виду спортивную форму?
10: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
13: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
10: Угу.
13: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
10: А еще кроссовки нужны.
13: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
10: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
13: Какой?
10: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
13: Да, она мгновенно становится серой.
10: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
13: Их нужно покупать пачками.
10: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
13: Скрытые платежи.
10: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
13: Это на год от 45 до 90 рублей.
10: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
13: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
10: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
13: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
10: Угу.
13: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
10: Расскажи подробнее, как это выглядит.
13: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
10: То есть рюкзак.
13: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
10: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
13: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
10: Появляются новые предметы, да.
13: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
10: О, да.
13: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку

0: Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
2: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
2: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
2: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
2: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
2: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
2: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
2: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать.
2: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
2: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
2: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
2: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
2: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
2: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
2: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
2: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
2: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
2: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре.

0: К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
1: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
4: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
3: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
5: Летит.
3: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
6: Гидробатоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
3: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
6: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
3: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИП «Нефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.
7: Сат.
2: 8.
7: Ат.
2: 9.
7: Но.
2: 10.
7: Дас.
2: Учим пакистанский. авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
9: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
8: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет допризывная медицинская подготовка претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
10: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
8: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
11: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
8: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
12: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
8: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег и ее сыну-восьмикласснику.
13: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
8: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности не доплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
14: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
8: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
16: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
17: С большой косилкой не зайдешь?
16: Не зайдешь.
17: Потому что сломаешь ее сразу?
16: Ну, поэтому нам надо подумать.
17: Ну, Михаил Георгиевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
16: нет,
17: косить.
16: Нет, надо убрать.
18: Не убрать, даже на подстилке.
16: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
17: Специальной тканью.
16: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
18: Конечно.
16: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
17: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
16: Особенно Полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
18: Раньше
16: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
19: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
8: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичьим молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
20: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
8: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
20: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
8: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
0: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходят сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот именно двусторонний, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов, но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 25-й год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%, и январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
22: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
21: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
23: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
21: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
1: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
4: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
5: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
6: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. Две недели покайфовали, может, три. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
21: Причем проблема не только в атаках на отечественное НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
21: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре два дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
26: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
8: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
27: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
8: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
28: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
29: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске?
3: «Разруха и запустение», а руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
7: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
8: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
10: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
9: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
11: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
21: ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
12: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
21: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
25: Вторник.
13: Мангаль.
25: Среда.
13: Будх.
25: Четверг.
13: Джумерат.
25: Пятница.
13: Джума.
25: Суббота.
13: Хафта.
25: Воскресенье.
13: Итвар.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
15: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
16: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
15: Об этом инциденте первым сообщил российский зет-блогер-милитарист. При этом официальной информации о пожаре не поступало. Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
17: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
15: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
17: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
15: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
0: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекордный.
1: 112% был по области в этом.
0: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
4: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
2: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
18: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
19: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
2: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
20: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
2: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
22: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
2: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
0: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо, динамика. По стране. Хорошая, положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
1: 112% был по области в этом.
0: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
6: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
5: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
6: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
5: Со свежим ремонтом, да.
6: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
5: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
6: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
5: Ого, это треть рынка просто испарилась.
6: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
5: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
6: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
5: Ну, логично, да.
6: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
5: Типа, куда эти деньги девать?
6: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
5: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
6: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
5: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
6: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
5: Точно.
6: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
5: И цены там тоже скакнули.
6: Взлетели на 15-23% всего забот.
5: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
6: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
5: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
6: Бывало, да.
5: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
6: Давай посчитаем.
5: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
6: Никакой же.
5: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
6: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
5: Ага.
6: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
5: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
6: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
5: Ого, всей семьей впрягаются?
6: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
5: Это когда сначала гасишь только проценты?
6: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
5: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
6: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
5: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
6: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
5: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
6: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
5: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
6: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
5: И это не блеф, да.
6: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
5: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
6: О, это извечный спор.
5: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
6: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
5: Почему?
6: Если не учитывать полную стоимость владения.
5: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
6: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
5: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
6: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
5: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
6: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
5: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
6: Ну да.
5: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом

0: За городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайтесь.

0: подписываете договор и фиксируете цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
4: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
3: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
4: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
3: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
4: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
3: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
4: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
3: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
5: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня два вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
3: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала тысячи комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
9: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
10: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
11: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
12: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
3: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
12: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. поставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
3: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
14: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
13: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
15: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
13: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
16: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
13: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
17: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
13: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
19: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
21: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
20: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
22: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
20: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
23: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
20: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
0: учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
0: 12.
2: Бара.
0: 13.
2: Тера.
0: 14.
2: Чода.
0: 15.
2: Пандра.
0: 16.
2: Сола.
0: 17.
2: Сатра.
0: 18.
2: Атара.
0: 19.
2: Унис.
0: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
4: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам, то есть это то, что уже на сегодняшний день существует, и это, кстати, та деятельность, которая лицензируется, поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
1: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного.
5: В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанной теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метров. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
6: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
5: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог «Смолевичи молоко». В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
7: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
5: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
7: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
5: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну, половину бюджетных доходов.
8: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
10: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
8: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
11: Нам надо подумать о технике для кошения пони. С нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
12: С большой косилкой не зайдешь?
11: Не зайдешь.
12: Потому что сломаешь ее сразу?
11: Поэтому нам надо подумать. Вот
12: Михаил
11: надо.
12: Юрьевич ее, правильно говорит, даже ее... если скосить и не убрать, то все равно
11: нет,
12: косить.
11: Нет, надо убрать.
24: Не убрать, даже на подстелы.
11: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел? У него солома даже накрыта.
12: Специальной тканью.
11: Поэтому... передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, правильно, он говорит, не бесплатный корм, дешевый.
3: Конечно.
11: А тем более по лесе. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
3: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
11: Конечно. Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй, да, работы. Все косили. Раньше, ну, сейчас косами, да, никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
16: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
15: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
17: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
15: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
17: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
15: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024-го стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
24: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
12: С большой косилкой не зайдешь.
24: Да, не зайдешь.
12: Потому что сломаешь ее сразу.
24: Ну, поэтому нам надо подумать...
12: Ну, вот Михаил Юрьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
24: нет,
12: косить
24: надо. Убрать.
13: Не убрать, даже на подстелке.
24: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
13: да, да.
24: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
12: Да, специальной тканью.
13: Да, да.
24: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
13: Конечно.
24: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
12: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
24: Особенно Полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
13: Раньше
24: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей это... Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
8: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
10: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
8: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
14: 20.
2: Бис.
14: 30.
2: Тис.
14: 40.
2: Чалис.
14: 50.
2: Пачас.
14: 60.
2: Сат.
14: 70.
2: Саттар.
14: 80.
2: Асси.
14: 90.
2: Навэ.
14: 100.
2: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
21: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
19: Абсолютно.
21: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
19: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
21: Давай.
19: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
21: Второй?
19: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
21: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
19: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
21: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
19: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
21: Ага.
19: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
21: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
19: Ну давай.
21: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
19: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
21: Почему?
19: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
21: Так.
19: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
21: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
19: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
21: Специфика груза.
19: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов.
4: Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
21: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
19: Абсолютно верно.
21: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
19: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
21: БМЗ, да.
19: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
21: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
19: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
21: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
19: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
21: Это точно.
4: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
21: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
4: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
21: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
4: Конечно, нет.
21: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
4: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
21: Точно.
4: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
21: Да уж.
19: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
21: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
19: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
21: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
19: Что?
21: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
19: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
21: Серые схемы? В авиации?
19: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
21: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
19: Безусловно.
21: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски.

0: стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
1: Ну да, звучит идеально.
0: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
1: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
0: Иллюзия?
1: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
0: Угу.
1: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
0: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
1: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
0: В смысле?
1: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
0: Так, и что произошло?
1: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
0: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
1: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого.
1: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар.
1: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
0: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
1: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
0: Понятно.
1: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
0: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
1: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
0: То есть маржа просто испаряется.
1: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
0: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
1: Вопрос хороший.
0: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
1: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
0: Так.
1: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
0: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
1: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
0: Приходится все переделывать?
1: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
0: Звучит как создание новой машины с нуля.
1: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
0: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
1: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
0: Угу.
1: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в

0: тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях, но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздяйкина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7, уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
13: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
13: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
13: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
13: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов?
12: к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связано и еще как.
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
12: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
12: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
14: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
14: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
14: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. заходит в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
15: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
11: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
11: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
15: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
14: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, так как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае, что я сюда приехал?
18: Все
17: я
18: правильно.
17: Мог посмотреть да? бумаги и видеть, да, как да. шуб работает. Угу. Мне нужна для будущего развития разговор, страны, да. мне да. нужна вот эта истина. Угу. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
18: Передается, это столько хлопоту передается.
17: Передача власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Все, не результат имеем. Такой.
2: Важный сигнал.
5: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
19: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
5: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
20: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
5: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
20: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
15: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
17: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, так как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. Противно, что я сюда приехал.
18: Все
17: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
18: Передается. Это столько хлопоту передается.
17: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать. Да. Передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
15: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
15: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
15: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
15: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя – решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценили в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб и вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
0: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
15: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
19: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
15: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер-милитарист. При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
15: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
1: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
15: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
4: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
7: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
6: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
7: Давай.
6: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
7: Угу.
6: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
7: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
6: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
7: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
6: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
7: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
6: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
7: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
6: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
7: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
6: А если брать нормальные вещи?
7: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
6: Ого.
7: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
6: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
7: Угу.
6: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
7: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
6: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
7: Так.
6: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
7: Ну и рубашки.
6: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
7: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
6: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
7: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
6: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
7: Вот.
6: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
7: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
6: Согласен. Звучит как статусная вещь.
7: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
6: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
7: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
6: Полиэстер.
7: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
6: Ну да, ткань протирается.
7: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
6: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
7: А там цены уже другие.
6: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
7: Вот именно. И это только половина беды.
6: Почему?
7: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
6: Ты имеешь в виду спортивную форму?
7: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
6: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
7: Угу.
6: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
7: А еще кроссовки нужны.
6: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
7: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
6: Какой?
7: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
6: Да, она мгновенно становится серой.
7: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
6: Их нужно покупать пачками.
7: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
6: Скрытые платежи.
7: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
6: Это на год от 45 до 90 рублей.
7: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
6: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
7: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
6: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
7: Угу.
6: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
7: Расскажи подробнее, как это выглядит.
6: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
7: То есть рюкзак.
6: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
7: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
6: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
7: Появляются новые предметы, да.
6: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
7: О, да.
6: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
7: Действительно.
6: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
7: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
6: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
7: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
6: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
7: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
6: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
7: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы от пиджака,

0: Становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды. Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30% надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано

0: «Усть-Луга». Специалисты приступили к тушению. «Усть-Луга» — это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
1: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
2: Гидробатоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
2: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный
6: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
7: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
6: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
8: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
6: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
9: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
6: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников – в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывает, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
10: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
6: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег ее сыну-восьмикласснику.
11: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
6: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности недоплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, и все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
12: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
6: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
14: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
15: С большой косилкой не зайдешь?
14: Да, не зайдешь.
15: Потому что сломаешь ее сразу?
14: Ну, поэтому нам надо подумать.
15: Но вот Михаил надо. Говорит, ее, правильно говорит, даже ее... если скосить и не убрать, то все равно
14: нет,
15: косить.
14: Нет, надо убрать.
16: Не убрать, даже на подстел и то хорошо будет.
14: Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
16: да, да.
14: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
15: Да, да, да, а как же специальные ткани.
14: Да, да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
16: Конечно.
14: А тем более по лесу. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
15: Как делали это раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
14: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
16: Раньше,
14: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: «Большой брат» опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
17: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
6: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с «Смолевичи молоко». В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
12: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
6: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
12: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
6: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
18: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус-Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев-Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот, именно двустороннего, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 2025 год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года. И мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем. Мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
20: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
19: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
21: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
19: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
22: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
23: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
24: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
25: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
19: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
26: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
19: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по 5-звездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
0: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
6: Напомню, сейчас сертификацию по 5-звездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
1: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
6: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
2: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
3: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
4: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
6: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается 5-й год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
7: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Но они бегут, волокут столько, сколько приносят.
19: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
8: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
19: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
9: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал, и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
19: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумират.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
12: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
14: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
12: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
12: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
15: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
12: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
16: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наши с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно к прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
17: 112% был по области. В этом...
16: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
27: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
18: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
27: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
20: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
21: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
27: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
22: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
27: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
23: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
27: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
16: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекордный.
17: 112% был по области в этом году.
16: Ну, тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
0: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
24: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
0: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
24: Со свежим ремонтом, да.
0: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
24: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
0: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
24: Ого, это треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
24: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
24: Ну, логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
24: Типа, куда эти деньги девать?
0: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
24: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
0: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
24: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
24: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
24: И цены там тоже скакнули.
0: Взлетели на 15-23% всего забот.
24: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
0: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
24: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
24: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
24: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
24: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
24: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
24: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
24: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
24: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
24: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
24: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
24: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
24: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
24: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
24: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
24: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
24: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
24: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
24: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
24: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
24: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
24: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
24: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
24: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
24: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
24: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около

0: альтернативных инвестиций? Что еще толкает цены вверх на макроуровне?
1: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии

0: четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
3: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
2: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
3: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
2: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
3: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
2: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
3: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
2: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
4: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня 2 вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
2: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала 1000 комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
5: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
6: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
0: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
2: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
0: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
2: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
12: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам.
2: Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
11: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
12: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
11: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
13: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
11: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
14: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
11: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
16: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли, а хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
18: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
17: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
19: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками до призывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов Калашникова, противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
17: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
20: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
17: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чода.
21: 15.
22: Пандра.
21: 16.
22: Сола.
21: 17.
22: Сатра.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
23: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования – к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам. То есть это то, что уже на сегодняшний день существует. И это, кстати, та деятельность, которая лицензируется. Поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанный теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
4: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
17: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог «Смолевичи молоко». В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
5: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
17: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Куропатов.
5: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
17: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это… Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
8: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
24: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
8: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь.
2: Да, не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу.
2: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Ну, вот Михаил надо. Правильно ее, говорит, даже ее... если скосить и не убрать, то все равно
2: нет,
10: косить
2: надо. Убрать.
12: Не убрать, даже на подстелы.
2: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
12: да, да.
2: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да,
12: пленкой.
10: Специальной тканью.
12: Да, да.
2: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
12: Конечно.
2: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
2: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
12: Раньше
2: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
11: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
16: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
14: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
18: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
14: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
18: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
14: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис», а уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
2: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь?
2: Не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу?
2: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Ну, вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
2: нет,
10: косить.
2: Надо убрать.
12: Не убрать, даже на подстелке.
2: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
10: да.
2: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да, пленкой. Специальной тканью.
2: Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, ну, дешевый.
10: Конечно.
2: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
2: Особенно да. Полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними да. с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй да. работы. Все косили.
1: Раньше
2: ну, сейчас косами да. никто косить не будет, людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства.
21: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну, половину бюджетных доходов.
21: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
24: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь, накопленный за десятилетия, съедается за один год.
21: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
1: 20.
3: Бис.
1: 30.
3: Тис.
1: 40.
3: Чалис.
1: 50.
3: Пачас.
1: 60.
3: Сат.
1: 70.
3: Саттар.
1: 80.
3: Асси.
1: 90.
3: Навве.
1: 100.
3: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
22: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
4: Абсолютно.
22: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
4: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
22: Давай.
4: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
22: Второй?
4: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
22: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
4: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
22: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
4: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
22: Ага.
4: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
22: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
4: Ну давай.
22: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
4: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
22: Почему?
4: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
22: Так.
4: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
22: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
4: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
22: Специфика груза.
4: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты — это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
22: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
4: Абсолютно верно.
22: К тому же западное направление — это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
4: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
22: БМЗ, да.
4: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
22: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
4: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
22: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
4: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
22: Это точно.
4: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
22: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
4: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
22: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
4: Конечно, нет.
22: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
4: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
22: Точно.
4: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
22: Да уж.
4: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
22: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
4: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
22: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
4: Что?
22: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
4: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
22: Серые схемы? В авиации?
4: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
22: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
4: Безусловно.
22: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
4: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
22: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
4: Какой?
22: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
4: Ну да, звучит идеально.
22: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
4: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
22: Иллюзия?
4: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
22: Угу.
4: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
22: Что ты имеешь в виду под физическим измерением?

0: Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
1: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого!
1: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей – все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар!
1: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
0: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
1: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
0: Понятно.
1: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
0: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
1: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
0: То есть маржа просто испаряется.
1: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
0: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
1: Вопрос хороший.
0: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
1: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
0: Так.
1: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
0: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
1: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
0: Приходится все переделывать?
1: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
0: Звучит как создание новой машины с нуля.
1: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
0: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
1: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
0: Угу.
1: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
0: Давай.
1: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
0: Ох.
1: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
0: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
1: Что же?
0: Даже не железо, ни болты, ни гайки и ни двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
1: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
0: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
1: И что это значит для инженеров?
0: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
1: Слепнет.
0: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе.

0: кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
1: Жесть.
0: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
1: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
0: Представила.
1: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
0: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
1: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
0: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
1: Так.
0: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
1: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
0: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
1: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
0: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
1: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
13: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
13: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили: как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связана и еще как.
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать: меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право.
13: Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
13: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
13: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
13: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры, явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
16: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
16: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Это они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
15: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
15: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
17: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
17: Уезжают далеко не все.
18: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
15: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
18: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
15: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
19: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
19: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
20: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
21: Все
20: я
21: правильно.
20: Мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
21: Передается. Это столько хлопоту передается.
20: Передать власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
2: Важный сигнал.
22: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
23: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
22: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
24: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
22: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
24: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
22: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
20: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. противном случае сюда приехал.
0: Все
20: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
0: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
20: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
22: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
4: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
22: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
4: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
22: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
4: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
22: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
4: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
22: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценили в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, до суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
7: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
6: Важный сигнал.
22: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
8: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
22: Об этом инциденте первым сообщил российский зет-блогер-милитарист. При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
9: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
22: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
9: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
22: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
10: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальние дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
13: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
13: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
13: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
13: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
13: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
13: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
13: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
13: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
13: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
13: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
13: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
13: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
13: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
13: Ну и рубашки.
12: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
13: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
13: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
13: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
13: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
12: Согласен. Звучит как статусная вещь.
13: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
12: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
13: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
12: Полиэстер.
13: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
12: Ну да, ткань протирается.
13: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
12: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
13: А там цены уже другие.
12: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
13: Вот именно. И это только половина беды.
12: Почему?
13: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
12: Ты имеешь в виду спортивную форму?
13: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
12: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
13: Угу.
12: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
13: А еще кроссовки нужны.
12: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
13: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
12: Какой?
13: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
12: Да, она мгновенно становится серой.
13: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
12: Их нужно покупать пачками.
13: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
12: Скрытые платежи.
13: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
12: Это на год от 45 до 90 рублей.
13: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
12: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
13: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
12: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
13: Угу.
12: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
13: Расскажи подробнее, как это выглядит.
12: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
13: То есть рюкзак.
12: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
13: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
12: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
13: Появляются новые предметы, да.
12: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
13: О, да.
12: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
13: Действительно.
12: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
13: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
12: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
13: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
12: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
13: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
12: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
13: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
12: Каким же?
13: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
14: Да, постановление работает.
13: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
14: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
13: Угу.
14: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
13: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
14: Проблема гораздо глубже.
13: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
14: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени.

0: умысла.
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики — это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
2: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки.
1: Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
3: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
6: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
5: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
7: Летит.
5: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
8: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
5: С начала года это как минимум 6-я атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт при

0: Черноморска, через который в другие страны отправляется около 1 000 000 баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум 1.5 года, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
1: Вы слышите эти взрывы?
2: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
7: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
6: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
8: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов Калашникова, противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
6: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
9: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
6: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
10: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
6: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег ее сыну-восьмикласснику.
11: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
6: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности недоплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
12: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
6: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
14: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
15: С большой косилкой не зайдешь?
14: Да, не зайдешь.
15: Потому что сломаешь ее сразу?
14: Ну, поэтому нам надо подумать...
15: Ну, вот Михаил Юрьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
14: нет,
15: косить
14: надо. Убрать.
16: Не убрать, даже на подстелке.
14: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
15: да, да.
14: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
15: Да, да, пленкой, да. Специальной тканью.
14: Да, да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
15: Конечно.
14: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
15: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
14: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
15: Раньше,
14: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
17: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
6: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичьим молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
18: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах Elite Partner обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
6: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Куропатов.
18: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
6: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скоропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
19: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходят сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаша». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарообороты именно двустороннего, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 25-й год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. Но заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
1: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
20: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
21: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
20: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
22: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
23: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
24: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
25: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
20: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
26: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
20: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
0: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
6: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
2: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
6: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
3: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
4: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
7: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
6: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживает Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать, знать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
8: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
20: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
9: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
20: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
10: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
20: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
5: Вторник.
11: Мангал.
5: Среда.
11: Будх.
5: Четверг.
11: Джумерат.
5: Пятница.
11: Джума.
5: Суббота.
11: Хафта.
5: Воскресенье.
11: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
15: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
1: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
15: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
13: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
15: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
14: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
15: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
17: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
18: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
19: Вот, все, разгорается. Там вот раз, два, вот дым идет.
20: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
20: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом, наносится наибольшее повреждение, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
22: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинк», ну, в смысле, аналог «Старлинк» под названием «Рассвет».
20: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинк» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 93-м году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
23: За это полугодие 2006 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, двух-трех постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Миспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Миспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
0: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
11: Эк.
0: 2.
11: До.
0: 3.
11: Тин.
0: 4.
11: Чар.
0: 5.
11: Пач.
0: 6.
11: Че.
0: 7.
11: Сат.
0: 8.
11: Ат.
0: 9.
11: Но.
0: 10.
11: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
4: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
3: Ага, на бумаге.
4: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
3: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
4: О, да. Система отреагировала моментально.
3: Чиновники просто спасают свои кресла.
4: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
3: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
4: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
3: Прямо в ту самую поликлинику?
4: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
3: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
4: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
3: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
4: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
3: То есть бот, который рекламировался как гром бомбоотвод по факту работает как инструмент выявления недовольных.
4: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
3: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
4: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
3: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
4: Да, 100%.
3: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
4: Это огромная цифра.
3: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
4: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
3: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
4: Это в районе 400 евро, да?
3: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
4: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
3: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
4: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
3: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
4: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
3: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
4: Угу.
3: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
4: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
3: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
4: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
3: То есть его нужно постоянно доливать?
4: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
3: И сколько стоит починить это после квенча?
4: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
3: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
4: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
3: И как тогда их чинят сейчас?
4: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
3: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
4: Да, а обслуживание служат их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
3: Жесть.
4: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
3: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
4: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
3: звучит как какой-то бюрократический фокус.
4: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
3: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
4: Угу.
3: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
4: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
3: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
4: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
3: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
4: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
3: Эти деньги идут в

0: собственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно.

0: Но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
3: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
2: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку России, российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
4: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли.
4: Да.
5: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
5: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
2: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
6: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
2: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
6: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
7: Новая технология ремонта. Тряпками замечены.
2: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
7: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
2: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
8: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
9: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
2: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
10: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
2: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
12: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
11: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
13: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни синие флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
11: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
14: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
11: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
15: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
11: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
17: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособия на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
19: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
18: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
19: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
18: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
20: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
18: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
21: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
22: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
23: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
18: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
24: Сиаха.
1: Синий.
24: Нила.
1: Коричневый.
24: Бура.
1: Зеленый.
24: Сабз.
1: Оранжевый.
24: Наранджи.
1: Фиолетовый.
24: Джамуни.
1: Красный.
24: Сурх.
1: Белый.
24: Сафед.
1: Желтый.
24: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Из первых уст.
16: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
0: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
3: Баллы уже подросли.
0: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
3: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
0: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
25: Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Важный сигнал.
18: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
18: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
18: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике. Из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось с времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
6: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублируют. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
11: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
7: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с 1-го взвода, 3-й штурмовой роты, 38-го МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
11: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
11: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
9: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
9: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
8: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
13: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
6: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
11: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых после одного или нескольких штурмов, к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
7: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
11: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
11: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
15: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
14: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
15: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
14: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
15: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
14: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
15: Ну да, логично.
14: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
15: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
14: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
15: И что происходит, когда ставка растет?
14: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
15: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
14: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
15: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
14: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
15: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
14: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
15: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
14: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
15: А, то есть это не разовый платеж?
14: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
15: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
14: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
15: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
14: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
15: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
14: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
15: Ого! Разве это не город должен делать?
14: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
15: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
14: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
15: Ну да, когда слышно каждый чих.
14: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
15: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
14: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
15: И люди паркуются друг у друга на головах.
14: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
15: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
14: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
15: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
14: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
15: И никакой компенсации.
14: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
15: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
14: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
15: Звучит пугающе.
14: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
15: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
14: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
15: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
14: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
15: А если решишь уйти?
14: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
15: Ну да, ему деваться некуда.
14: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
15: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
14: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
15: На чем, например?
14: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
15: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
14: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
15: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
14: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
15: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
14: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
15: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
14: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
15: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
17: Да.
19: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
17: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
15: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
17: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
15: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
17: Без глобальных структурных реформ никто.
15: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
17: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его

0: Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
1: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
4: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур, сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
6: У каждого свои недостатки.
5: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания

0: В этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь. Даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
0: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
4: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
6: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
5: Это комфорт, за который стоит платить.
6: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
5: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
6: Но регистратура – это еще не вся медицина.
5: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
6: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
5: Какое неравенство? 40 рублей.
6: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
5: Я не говорю, что это копейки, ну…
6: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
5: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
6: Нормальный график работы врача.
5: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
6: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
5: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
6: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
5: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
6: И что он делает эти 30 минут?
5: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
6: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
5: Бред. Врач лечит пациента.
6: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
5: И это плохо.
6: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
5: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
6: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
5: Ага, я про это и говорю.
6: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
5: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
6: Лечит, если случай понятный.
5: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
6: Почему же?
5: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
6: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
5: Что за конспирология?
6: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
5: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
6: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
5: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
6: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
5: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
6: А почему тогда?
5: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
6: Но это логично для бюджета.
5: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
6: Это преувеличение.
5: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
6: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
5: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
6: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
5: Ну давай.
6: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
5: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
6: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
5: Да, я знаю, что это такое.
6: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
5: Я с этим и не спорю.
6: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
5: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
6: Тебя перенаправят, если случай срочный.
5: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
6: Поликлиники ведут хроников.
5: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
6: Ну, электронные карты внедряются.
5: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
6: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
5: Опять я виновата.
6: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
5: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
6: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
5: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
6: Зато бесплатно.
5: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
6: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
5: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
6: Давай.
5: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
6: Там нет столько частников.
5: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
6: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
5: Какая монополия, если это частный бизнес?
6: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
5: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
7: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
5: Или в состоянии выгорания.
7: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
5: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
7: Ну да. Ищет, к чему придраться.
5: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
7: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
5: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
7: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
5: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
6: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
5: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
6: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
5: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
6: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
5: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
6: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
5: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
6: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
5: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
6: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
5: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
6: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
8: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние, как раз-таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
9: Своё, да?
8: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
2: Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
9: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
13: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
10: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животные, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
14: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
15: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
10: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
15: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
10: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
16: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
10: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
16: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
10: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценили в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
17: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
2: Важный сигнал.
10: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
13: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
10: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
15: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
10: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
18: У нас главная цель – не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
10: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
19: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. Вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный туризм, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Белоруссии в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
21: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
20: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
21: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
20: В холодильника? Ничего себе разброс.
21: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
20: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
21: Именно.
20: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
21: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
20: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
21: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
20: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
21: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
20: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
21: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
20: 85 граммов, да?
21: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
20: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
21: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
20: То есть формально закон не нарушен?
21: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
20: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
21: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
20: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
21: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
20: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
21: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
20: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
21: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
20: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
21: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
20: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
21: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
20: Ну да, у них запас прочности больше.
21: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
20: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
21: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
20: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
21: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
20: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
21: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
20: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
21: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
20: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
21: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
20: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
21: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
20: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
21: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
20: И каждое звено хочет заработать?
21: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
20: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
21: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
20: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
21: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
20: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
21: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
20: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
21: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
20: Он работает в минус.
21: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
20: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
21: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
20: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
21: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
20: А количество продуктов на полках остается прежним.
21: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
20: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
21: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
20: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
21: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
20: То есть грузы приходится пускать в обход?
21: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
20: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
21: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
20: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
21: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
20: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
21: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
20: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
21: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
20: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
21: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
20: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
21: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
21: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они

0: Новости союзного государства. Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
1: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
0: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
2: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
3: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
0: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries, банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
4: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
0: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам маркетплейс потерял треть складских мощностей, а только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсец.
5: Крах Wildberries — это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
0: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на МПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.

0: Das.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
3: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
2: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
3: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
4: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
2: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
5: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
6: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
7: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
2: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость – река Сож и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сож, утопают в цветах. Не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гомельчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
0: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
2: Жительница Гомеля поделилась видео состояния части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
8: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили. Такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
2: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
5: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте – в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
2: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
9: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы и финансируете. Вот вам и вот.
2: Есть в вашем населенном пункте водоемы, и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
3: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
11: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
2: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
2: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
13: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
15: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
14: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
16: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
14: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
17: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждение, есть перерыв в экспорте.
14: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
18: Ну, у каждого свои недостатки.
2: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Институт опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
2: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
19: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание 3 ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
2: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных, таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
4: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилась Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
20: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
21: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
20: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
22: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
20: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя, родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
0: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
23: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
3: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
23: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
6: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
23: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
3: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка».
20: В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
5: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
7: Вот, все разгорается, разгорается. Там вот, вот раз, два, вот дым идет.
20: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
20: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имели дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом, наносится наибольшее повреждение, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
9: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинк», ну, в смысле, аналог «Старлинк» под названием «Рассвет».
20: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинк» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
25: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Миспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Миспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
11: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
16: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
15: Ага, на бумаге.
16: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
15: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
16: О, да. Система отреагировала моментально.
15: Чиновники просто спасают свои кресла.
16: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
15: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
16: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
15: Прямо в ту самую поликлинику?
16: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
15: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
16: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
15: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
16: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
15: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
16: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
15: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
16: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
15: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
16: Да, 100%.
15: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
16: Это огромная цифра.
15: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
16: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
15: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
16: Это в районе 400 евро, да?
15: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
16: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
15: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
16: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
15: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
16: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
15: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
16: Угу.
15: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
16: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
15: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
16: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
15: То есть его нужно постоянно доливать?
16: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
15: И сколько стоит починить это после квенча?
16: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
15: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
16: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
15: И как тогда их чинят сейчас?
16: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
15: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
16: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
15: Жесть.
16: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
15: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
16: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
15: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
16: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вызваться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
15: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
16: Угу.
15: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
16: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
15: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
16: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
15: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
16: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
15: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
16: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
15: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
16: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
15: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
16: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
15: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
16: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
15: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
16: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
15: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
16: Кажется, им важнее контроль.
15: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
16: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
15: Каждую минуту?
16: А система предлагает подождать талона 30 дней.
15: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
16: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
15: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
16: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
15: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
16: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
15: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
16: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
15: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
16: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
15: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
16: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
15: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
16: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
15: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
16: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис.

0: по-украински и не с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
3: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
2: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
4: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
2: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
5: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
2: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
6: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
2: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
6: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: Если санкционная ситуация не изменится,

0: Давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
2: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все подмонтировали.
0: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
2: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
0: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
3: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
4: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
0: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
5: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
0: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
7: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
6: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
8: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
6: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
9: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
6: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
10: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда это закончится. Вся эта вещь, этот дом.
6: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
12: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
14: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
13: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
14: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
13: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий – которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
15: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
13: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
16: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
17: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
18: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
13: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
19: Сиаха.
1: Синий.
19: Нила.
1: Коричневый.
19: Бура.
1: Зеленый.
19: Сабз.
1: Оранжевый.
19: Наранджи.
1: Фиолетовый.
19: Джамуни.
1: Красный.
19: Сурх.
1: Белый.
19: Сафед.
1: Желтый.
19: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
11: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
21: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
22: Баллы уже подросли.
21: инженерные, педагогические наши специальности. Действительно, баллы подросли.
2: Стабильно высоко. Это факультет международных отношений в БГУ.
21: Это наш юридический профиль. Это программная инженерия.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
13: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанной теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
13: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1, 5, 6, 8 и 9, 11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
3: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
13: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
13: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось с времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
22: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
6: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
23: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
6: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз — и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
6: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
7: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
9: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
9: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
8: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
14: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Штурмы не помогли, наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
22: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
6: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых после одного или нескольких штурмов, к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
23: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
6: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
6: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, значит, молодая семья. Обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров. Цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
16: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
15: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
16: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
15: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
16: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
15: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
16: Ну да, логично.
15: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
16: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
15: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
16: И что происходит, когда ставка растет?
15: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
16: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
15: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
16: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
15: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
16: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
15: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
16: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
15: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
16: А, то есть это не разовый платеж?
15: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
16: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
15: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
16: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
15: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
16: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
15: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
16: Ого! Разве это не город должен делать?
15: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
16: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
15: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
16: Ну да, когда слышно каждый чих.
15: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
16: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
15: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
16: И люди паркуются друг у друга на головах.
15: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
16: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
15: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
16: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
15: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
16: И никакой компенсации.
15: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
16: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
15: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
16: Звучит пугающе.
15: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
16: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
15: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
16: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
15: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
16: А если решишь уйти?
15: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
16: Ну да, ему деваться некуда.
15: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
16: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
15: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
16: На чем, например?
15: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
16: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
15: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
16: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
15: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
16: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
15: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
16: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
15: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
16: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
15: Да.
16: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
15: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
15: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
15: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
15: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
15: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
2: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
15: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков, покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
17: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят к нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур, сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как наши организационные

0: 15 августа мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
1: Важный сигнал.
2: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
3: Но у каждого свои недостатки.
2: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
2: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
4: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
2: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
6: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В

0: осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
3: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
3: И что он делает эти 30 минут?
2: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
3: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
2: Бред. Врач лечит пациента.
3: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
2: И это плохо.
3: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
2: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
3: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
2: Ага, я про это и говорю.
3: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
2: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
3: Лечит, если случай понятный.
2: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
3: Почему же?
2: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
3: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
2: Что за конспирология?
3: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
2: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
3: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
2: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
3: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
2: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
3: А почему тогда?
2: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
3: Но это логично для бюджета.
2: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
3: Это преувеличение.
2: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
3: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
2: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
3: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
2: Ну давай.
3: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
2: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
3: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
2: Да, я знаю, что это такое.
3: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
2: Я с этим и не спорю.
3: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
2: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
3: Тебя перенаправят, если случай срочный.
2: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
3: Поликлиники ведут хроников.
2: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
3: Ну, электронные карты внедряются.
2: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
3: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
2: Опять я виновата.
3: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
2: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
3: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
2: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
3: Зато бесплатно.
2: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
3: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
2: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
3: Давай.
2: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
3: Там нет столько частников.
2: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
3: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
2: Какая монополия, если это частный бизнес?
3: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
2: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
2: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
2: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да. Ищет, к чему придраться.
2: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
4: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
2: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
4: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
2: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
3: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
2: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
3: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
2: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
3: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
2: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
3: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
2: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
3: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
2: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
3: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
2: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
3: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
6: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние, как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
7: Своё, да?
6: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
1: Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
9: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли и программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
9: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
8: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
10: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
11: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
8: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
12: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
13: Видишь, санкции на пользу пошли.
12: Да.
13: Как я говорю, что вы плачетесь?
8: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
13: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
8: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
14: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
8: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
14: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
8: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушение выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки-целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценивает в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб и вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
16: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
1: Важный сигнал.
8: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
17: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
8: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
18: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
8: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
19: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
8: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
20: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
22: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле Прямого обмана тут нет, есть просто специфика математических расчетов.
21: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
22: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
21: В холодильника? Ничего себе разброс.
22: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
21: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
22: Именно.
21: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
22: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
21: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
22: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
21: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
22: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
21: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
22: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
21: 85 граммов, да?
22: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
21: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
22: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
21: То есть формально закон не нарушен?
22: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
21: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
22: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
21: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
22: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
21: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
22: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
21: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
22: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
21: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
22: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
21: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
22: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
21: Ну да, у них запас прочности больше.
22: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
21: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
22: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
21: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
22: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
21: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
22: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
21: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
22: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
21: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
22: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
21: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
22: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
21: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
22: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
21: И каждое звено хочет заработать?
22: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
21: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
22: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
21: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
22: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
21: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
22: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
21: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
22: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
21: Он работает в минус.
22: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
21: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
22: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
21: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
22: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
21: А количество продуктов на полках остается прежним.
22: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
21: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
22: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
21: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
22: логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
21: То есть грузы приходится пускать в обход?
22: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
21: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
22: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
21: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
22: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
21: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
22: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
21: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
22: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
21: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
22: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
21: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
22: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
21: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
22: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
21: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ – куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
2: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
0: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам, по меньшей мере, на полгода, и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
3: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
4: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
0: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово

0: ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
1: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей, а только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсец.
2: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
1: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на МПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
7: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
6: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
7: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
6: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
8: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь.

0: На минуточку это 3104 рубля и одна копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
1: Женщины ответили гамильчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
2: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
3: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
4: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
1: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: От былой славы нет и следа. Гамильчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость – река Соши и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сош, утопают в цветах. Не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гамильчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
6: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
1: Жительница Гомеля поделилась видео о состоянии части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
7: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили, такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
1: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
2: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
1: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
8: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы финансируете. Вот вам и вот.
1: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале Сигнал 666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
10: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
11: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
1: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
1: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
13: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. В середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
15: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
14: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
16: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
14: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
17: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
14: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
18: Ну, у каждого свои недостатки.
1: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
19: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
21: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Но они бегут, волокут столько, сколько приносят.
20: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
22: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка. якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
20: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
0: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
20: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Ик.
5: 2.
3: До.
5: 3.
3: Тин.
5: 4.
3: Чар.
5: 5.
3: Пач.
5: 6.
3: Че.
5: 7.
3: Сат.
5: 8.
3: Ат.
5: 9.
3: Но.
5: 10.
3: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
24: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
23: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко».
2: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
23: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
6: У нас главная цель – не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
23: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
7: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
8: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
20: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» — предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
20: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имели дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом, наносится наибольшее повреждение, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
11: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
20: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 93 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
12: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Минск-Пассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Минск-Пассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
4: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали!
5: Один.
3: Эк.
5: Два.
3: До.
5: Три.
3: Тин.
5: Четыре.
3: Чар.
5: Пять.
3: Пач.
5: Шесть.
3: Че.
5: Семь.
3: Сад.
5: Восемь.
3: Ат.
5: Девять.
3: Но.
5: Десять.
3: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
14: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
13: Ага, на бумаге.
14: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
13: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
14: О, да. Система отреагировала моментально.
13: Чиновники просто спасают свои кресла.
14: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
13: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
14: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
13: Прямо в ту самую поликлинику?
14: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
13: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
14: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
13: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
14: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
13: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
14: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
13: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
14: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
13: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
14: Да, 100%.
13: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. цитирую, «Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране».
14: Это огромная цифра.
13: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
14: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
13: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
14: Это в районе 400 евро, да?
13: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
14: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
13: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
14: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
13: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
14: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
13: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
14: Угу.
13: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
14: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
13: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
14: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
13: То есть его нужно постоянно доливать?
14: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
13: И сколько стоит починить это после квенча?
14: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
13: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
14: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
13: И как тогда их чинят сейчас?
14: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
13: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
14: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
13: Жесть.
14: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
13: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
14: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
13: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
14: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
13: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
14: Угу.
13: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
14: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
13: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
14: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
13: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
14: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
13: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
14: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
13: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
14: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
13: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
14: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
13: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
14: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
13: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
14: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
13: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
14: Кажется, им важнее контроль.
13: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
14: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
13: Каждую минуту?
14: А система предлагает подождать талона 30 дней.
13: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
14: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
13: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
14: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
13: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
14: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
13: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
14: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
13: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
14: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
13: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
14: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
13: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
14: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
13: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут – сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
14: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
13: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
14: Боюсь, что ответа у системы нет.
13: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ.

0: которые ввозятся через третьи страны.
1: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
2: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
3: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
1: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
3: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
1: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
4: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое, людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
4: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
6: Новая технология ремонта.

0: цепками завязаны и все подмонтировали.
1: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
2: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
1: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
3: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
4: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
1: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
5: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
1: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
8: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
7: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
9: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
7: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
10: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
7: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
11: Много раненых сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
7: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
13: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
15: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
14: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
15: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
14: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
16: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, Какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
14: Женщины ответили гамильчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
17: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливо я не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
18: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
19: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
14: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
6: Синий.
20: Нила.
6: Коричневый.
20: Бура.
6: Зеленый.
20: Сабз.
6: Оранжевый.
20: Наранджи.
6: Фиолетовый.
20: Джамуни.
6: Красный.
20: Сурх.
6: Белый.
20: Сафед.
6: Желтый.
20: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
12: Начальник Главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
22: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
23: Баллы уже подросли.
22: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
23: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
22: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
6: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассы. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
14: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
0: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
14: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
14: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
7: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось с времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
3: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
7: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
4: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
7: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
7: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
8: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которыми занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова,